0: Ясно, Андрей Павел, совместный рейдио курса на вас. Йоху, рейдио курса на этим, на предоставляться на приемах.
1: Намасан, мировой государство Андрей, вас принято по литературному цару, как по панкорте, но по панкорте, за этим делом, может, на санкорте, за этим санкорте, Субтитры создавал DimaTorzok